0: Это правильно сделать было давно. Это правильно сделать было не раз. Но мы жили действительно, как в кино. Расставались и заново строили нас.
1: Пожелай мне уже ни вершин, ни любви. Пожелай мне себя, переставшего сниться. И прошу тебя, больше меня не зови. Все равно по итогу придется проститься.

0: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.
1: Весна на местном радио.

день уже подряд. Меня пацаны мои давно начали терять. Я зову тебя в кино, но тебе все равно. А в твоих розовых очках видно только облака. Тебе на всех наплевать, и поэтому одна. Я не буду мешать. Зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты.

Ведь зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Эй, эй, меня зацепила ты, меня зацепила.

храню наш фотоальбом. Вся правда в том, что любовь в нас обрела свой дом. Самый нужный час, наш с тобой рассказ многотомный. Я в плену у глаз твоих томно. И сколько бы не было комнат в нашей квартире, они

своем сотовом. Наш с тобой рассказ многотомный. Я в плену у глаз твоих томных. И сколько бы не было комнат в нашей квартире, о, они бы нас не разлучили.

0: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
1: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоем любимом радио.
0: На 104 FM.
2: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
3: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

прислушайся. Твоя весна на твоем любимом радио на 104 FM.

0: весна.
1: Весна на местном радио 104.

0: рассвет хитов.
1: Включай радио
0: и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя.
2: Солнце светит все сильней. Слушай нас, и будет веселей.
0: Местное радио.

алло. Ты в трубку плачешь, музыка орёт. Ты много значишь для меня, алло. Я выезжаю, но тут гололёд. Я выезжаю, но тебя несёт. Я обещаю, что ещё не всё. И будут танцы ночи напролёт. Я точно знаю то, что ты моё.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Чанган анонсировал обновленный Юниви. Он поступит в продажу до конца года. После рестайлинга лифтбэк можно будет купить с более мощным двигателем на 235 лошадиных сил. Вместо робота эта версия будет оснащаться классическим автоматом. Привод только передний. Цены и комплектации пока не опубликованы. Новый Evolute iSky скоро поступит в продажу. Электрический кроссовер сменил платформу и стал просторнее. Оснащение пополнилось более крупными дисплеями мультимедийки и приборной панели, панорамной крышей, электроприводом двери багажника и водительского сиденья, и не только. А зимние опции стали более продвинутыми и теперь доступны в базе. Great Wall убирает из российской линейки самый крупный пикап Power King Kong. С официального сайта информация уже пропала. В линейке остается только стандартный Power. В концерне объяснили решение низкими продажами. В прошлом году реализовали около 1000 кинг-конгов. У дилеров машины еще можно приобрести по цене до 3,5 миллионов рублей. Из-за ухода глобальных брендов в последние годы российский авторынок захватили китайские марки. Но передел рынка еще глубже, чем кажется. Китайские марки активно ведут экспансию и в Европу. В прошлом году в Евросоюзе продали 800 тысяч автомобилей китайских марок. Их доля превысила 10% и продолжает расти. Почему европейцы массово пересаживаются на китайские автомобили, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже в эфире. На 104 FM.

0: «Будь в курсе». Решения и формулы на все случаи жизни.
1: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – стильный низ. Стилисты призывают носить джинсы на низкой посадке с нижним бельем. Знаменитости все чаще делятся снимками, на которых они позируют в джинсах с заниженной талией и бюстгальтере или топах в бельевом стиле. Кроме того, некоторые блогеры сочетают такие джинсы с корсетами из кружева или же атласными топами на тонких бретелях. Я бы назвала это сочетание главным нарядом лета у зумеров, подчеркивает один из экспертов. Другую популярную модель в дениме – скинни-джинсы – стилисты советуют постепенно замещать и заменять. В первую очередь рекомендуют присмотреться к брюкам на завязках из легких тканей – хлопка, вискозы, шелка или льна. Подобные штаны можно найти в ассортименте многих брендов масс-маркета. Еще одной модной заменой облегающим моделям стилисты называют белые джинсы расслабленного кроя. Кроме того, актуальность обрели в этом сезоне и летящие брюки из сатина, а также брюки капри. Последние, кстати, идеально сочетаются со сланцами, балетками, а также сандалиями на небольшом каблуке. Вдохновиться на создание своего практичного и эффектного образа жителям нашего города предлагает магазин «Элегант». Богатый ассортимент брюк из денима на разные случаи жизни, по доступным ценам. Джинсы, пожалуй, самая удобная и практичная вещь гардероба. Они могут быть разными по стилю и качеству, но неизменно модными. В магазине «Элегант» также огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». В ассортименте богатый размерный ряд – вплоть до 56 размера. Также в «Элеганте» большое поступление обуви, летней коллекции, в том числе новый бренд итальянской обуви «Регина Ботини». Скидки на коллекции прошлых лет в «Элеганте» все еще действуют. Спешите, подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж. Добро пожаловать за обновками.
0: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Что не так? Я твой друг, ты мой враг. Как же так? Все у нас с тобой.
1: Я помню этот день с тобой, он навечно судный. Твой бой до сих пор.

ищу свет темных аллеек, где моя Мишель. Через Арбат до набережной, как группа Марсель. Тебя я не вернул, лишь день, когда мы встретились. Я календарь перевернул, и там снова третий.

почему, но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез. 2 сентября, 3 сентября, день прощания, день, когда горят костры рябин.

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомукша медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Да, здесь есть все, что нужно.

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Весна. Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя. На 104 FM.
1: Не хватило трех секунд, чтобы

0: на местном радио.
1: Сезон шашлыков и рассады объявляем открытым. А чтобы добраться до дачи с комфортом, объявляем ликвидацию склада новых автомобилей «Лада» 2025 года. «Веста», «Нива», «Гранта». Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Выгодно примем вашу машину в зачет новой. Приезжайте в «Прагматику» на Комсомольский проспект 8 или звоните 8-81-42-55-95-03. «Прагматика» – официальный дилер «Лада» в Петрозаводске.
2: Ты можешь купить газонокосилку где угодно, но в Силе и только в Силе. При покупке газонокосилки ты получишь три подарка от американского бренда DDE. Да, три подарка газонокосилки DDE в Силе. В Силе и только в Силе до 30 июня. Приходи в Силу и требуй три подарка от DDE при покупке газонокосилки. Покупай газонокосилку в Силе. В Силе. И только в Силе. Или на сайте tdsila.ru.
3: ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРН П-304-100-103-300.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Я говорю интернет, вы говорите...
2: Ситилинк!
1: Я говорю Ситилинк, вы говорите...
2: Подключили!
1: Вы подключили и получили...
2: Месяц в подарок!
3: А что это тут происходит?
1: Ситилинк дает в подарок месяцы интернета при подключении.
3: Ого! А как подключить?
2: Легко!
4: Интернет Ситилинк. Месяц в подарок при подключении. Звоните 5-20-09. При наличии технической возможности. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
2: Ситилинк!
5: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
6: Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио. И пусть весна начнется с лучшей музыки. На местном радио.

0: весь город на одной волне.
1: Вновь минор заставит сердце разлететься, будто домино. Давай тебя я провожу, на улице темно.

0: Заряжаем позитивом. Включай весну.
1: Реклама на местном радио.
2: Сериал вчера смотрела? Там такая Санта-Барбара.
3: Ой, не, антенна барахлит.
2: А у меня телевидение Ситилинк. Все отлично показывает. Звони, еще и подарок дадут.
3: Уже звоню.
4: Ситилинк, 5-20-09.
5: Подключите телевидение Ситилинк и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
6: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности может потребоваться дополнительное оборудование. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
3: И антенна не нужна.
7: Пам-пара-пам.
8: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
9: Слышите? Это она. Возможность получить права на мотоцикл в Костомукше. Центр подготовки водителей открывает набор в группу по обучению водителей категории А и А1. Успейте отучиться по цене прошлого года. Подпишите договор сейчас. Подробности по телефону 911-448-48 и в офисе на Интернациональной, дом 15. Ждем всех желающих.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Просыпайся и восхищайся.
1: Пой и танцуй этой весной.
2: Вместе с любимой музыкой.
0: На твоей волне.
3: На 104 FM.

Отпускай меня, отпускай меня, отпускай. Я не твоя, я не твоя.

демона в гостях. Я вспомню о тебе и вспомню о страстях. Как не пошел ко дну и как нашел одну, тебя им покажу и тихо так скажу.

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого, от ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати, изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы
3: 370-09. Я говорю интернет, вы говорите...
4: Ситилинк!
3: Я говорю Ситилинк, вы говорите...
4: Подключили!
3: Вы подключили и получили...
4: Месяц в подарок!
5: А что это тут происходит?
3: Ситилинк дает в подарок месяцы интернета при подключении.
5: Ого! А как подключить?
4: Легко!
6: Интернет Ситилинк. Месяц в подарок при подключении. Звоните 5-20-09.
7: При наличии технической возможности. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
4: Ситилинк!
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
2: Вдохни, улыбнись. Весна уже здесь.
8: Твоя весна на твоем любимом радио.
9: На 104

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Ищите выгоду? Не упустите финальную распродажу от магазина «Народный». Только 7 дней с 25 по 31 мая распродажа товаров со скидкой 50%. Спешите, таких цен больше не будет. Хозяйственные товары, товары для сада и огорода, посуда, инструмент, сантехника, электрика и многое другое по выгодным ценам. Распродажа в магазине «Народный» продлится с 25 по 31 мая. Скидка 50%. Бульвар Лазарева, 2. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомятся со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухни «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». В административном здании по улице Ленина, 17А, в городе Костомукша сдаются в аренду нежилые помещения под офисную деятельность. Кабинеты по 14 и 18 квадратных метров. Имеются кабинеты с водопроводом, под бьюти-сферу, косметологию, услуги по уходу за телом и массаж, под имиджевые услуги, работа с юридическими лицами, предпринимателями, самозанятыми и физлицами. Обращаться в кабинет 205 по улице Ленина, 17А или по телефону 921-467-32. 21, а также по номеру 70426, код города 814-59. Ювелирный салон «Золото» желает всем весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60. Активный сезон ремонтов и строительства стартовала, значит, самое время задуматься о дверях, окнах и мебели на заказ. В этом вам с удовольствием помогут в офисе «Северный город» на Октябрьской, 7, первый подъезд. Продажа и установка окон и дверей, изготовление корпусной мебели на заказ, кухни, шкафы, купе и двери купе. Нарезка стекол и зеркал, большой ассортимент, гарантия качества. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок, подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 401-94-06, ОГРН 119-001-201-663. Комсервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата. Обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники, улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Сезон шашлыков и рассады объявляем открытым. А чтобы добраться до дачи с комфортом, объявляем ликвидацию склада новых автомобилей «Лада» 2025 года. «Веста», «Нива», «Гранта». Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Выгодно примем вашу машину в зачет новой. Приезжайте в «Прагматику» на Комсомольский проспект 8 или звоните 8-81-42-55-95-03. «Прагматика» – официальный дилер «Лада» в Петрозаводске.
2: Сеть магазинов «Сила» дарит 30 подарков своим покупателям. До 19 июня соверши покупку в сети магазинов «Сила» на сумму от 5000 рублей и получи шанс выиграть бензопилу, воздуходувку, генератор, триммер и много других призов. Подробности у консультантов сети магазинов «Сила». Срок проведения акции с 7 апреля по 19 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать в магазинах «Сила».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.
1: Весна на местном радио.
2: Я в поездах гораздо чаще, чем вижу тебя. И на словах

0: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
1: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоем любимом радио.
2: На 104 FM.

прислушайся. Твоя весна на твоем любимом радио на 104 FM.

0: все чин-чинарем. Душевная, душевная, душевная рыбалка. Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Чин-чинарем.
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное, как. Об этом наша рубрика.
1: В ожидании рыбалки.
2: Понемногу провожая сезон подлёдной рыбалки, хочется рассказать вам об очень полезной вещице. Эта штука универсальна по сезонам и с успехом заменяет привычный багорик. Мало того, что рыбу берет надежно, так еще и руки защищает от щучьих зубок, которых у нее на зависть нам с вами, аж 1500 штук. Речь идет о специальном захвате для рыбы с встроенными электронными весами. Он не только рыбу возьмет и руки защитит, но и точный вес рыбы моментально покажет. Если, конечно, трофей не тяжелее 25 кило. Очень важным моментом является то, что захват этот рыбу не травмирует, а значит просто необходим для тех, кто часто по тем или иным причинам отпускает пойманную рыбу. А если и нет, то тоже пригодится. Вес и размеры захвата небольшие, а трофей он способен удержать солидный. Да и часто бывает, когда просто не знаешь, что подарить другу, такому же ненормальному, как и даритель. Как раз тот самый случай.
1: Где мои снасти?
2: Предлагаемая приманка представляет интерес для поклонников ловли форели на легкие и ультралегкие снасти. Изобрели ее хитромудрые рыболовы в стране восходящего солнца. До Японии далеко, да и доллар с иеной сейчас кусаются. Так что мы уж сами как-нибудь. Всего-то нужны пружинистый поводок струна, горстка разноцветного бисера и пара вертлюжков, который побольше для головы, а меньше и для хвоста. Ну и, естественно, подходящего размера крючок. На изогнутый волнами поводок длиной примерно 15 сантиметров нужно нанизать бусинки бисера. Лучше, если бусины будут стеклянными, дабы улучшить полетные характеристики приманки. Одноцветные участки нужно чередовать вставками бусин контрастного цвета. Можно даже немного подгрузить голову свинцовой бусиной. Проводка приманки равномерная в толще воды. Приманка ведет себя как змейка, а поклевки уверенные, без бадания. Только желательно сделать точку прицеливания у хвоста этой бисерной зверушки из более яркого бисера. Но это уж как вам фантазия подскажет. Обязательное условие, чтобы проволока поводка была столистой и держала форму после поклевки. В итоге получаем интересную приманку при мизерных затратах. Хороших вам выходных и ни хвоста, ни чешуи!
0: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
3: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: Местное время 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. Новый участок трассы начали ремонтировать недалеко от Костомукши. К работам приступили на участке дороги Войница, Вакнавала, Костомукша с 60 по 83 километр. Компания ВАД до 30 ноября завершит ремонт 23 километров. Обновленный участок трассы будет соответствовать техническим параметрам 4 категории с расчетной скоростью движения 80 километров в час. Напомню, что ремонт другого участка этой трассы с 25 по 60 километр был завершен досрочно в ноябре прошлого года. 20 школ приведут в порядок в Карелии. Правительство республики утвердило график капитального ремонта школ. За 2 года обновят 20 учебных заведений. Работы уже начались в Матросской школе Пряжинского района. В текущем году за сезон отремонтируют 3 школы – Матросскую, Шказерскую и Подужеземскую. В следующем году еще 5, в том числе Муизерскую. В 2027 году в список добавится еще 12 школ с однолетним циклом ремонта. Новый электронный дневник заработает в Костомукше. С 1 сентября он заменит собой школьный дневник в системе БАРС. Страницы нового дневника откроются в системе «Московская электронная школа». Она более совершенна и технологична, чем нынешняя. В электронном дневнике будут оценки, расписание, домашние задания, школьные новости, рейтинг ребенка в классе. Кроме того, в системе МЭШ разместят контент для подготовки к ЕГЭ для 11-классников. Видеоразборы заданий экзамена, тесты с автопроверкой, рекомендации по заполнению бланков, интерактивные приложения. Для родителей и школьников использование ресурсов МЭШ будет осуществляться, как и раньше, через регистрацию в госуслугах. На трассах республики пройдут рейды. С 25 по 31 мая в Карелии стартует профилактическое мероприятие «Столкновение». Основная цель рейдов – предупреждение дорожных аварий, связанных с выездом на встречную полосу. По информации ГАИ, за 3 месяца этого года столкновения машин стали самым распространенным видом ДТП. На их долю пришлось 41% от общего числа аварий, 77% от общего числа погибших и 52% от общего числа пострадавших. На автодорогах республики в результате 48 столкновений травмы получили 89 человек, 10 человек погибли. Автоинспекторы во время рейдов будут дежурить на самых опасных участках, в том числе с использованием скрытых патрулей. Предпринимателя Костомукши оштрафовали за продажу табачных изделий без маркировки. Женщину-бизнесмена признал виновной мировой суд. Он назначил ей штраф 150 тысяч рублей и конфисковал запрещенную продукцию. Костомукшанка не согласилась с постановлением мирового судьи и обратилась в городской суд с жалобой, в которой просила заменить наказание, уменьшить штраф или предоставить рассрочку. Суд установил, что наказание было назначено в минимально возможном размере и является справедливым и соразмерным содеянному. Оснований для замены назначенного административного наказания не оказалось. Жалоба женщины осталась без удовлетворения. Дачу потушили в Костомукше. 21 мая спасателям поступило сообщение о пожаре в дачном доме в СНТ Ниемиярве. Как сообщили в МЧС, огонь значительно повредил строение. На месте работали 9 специалистов и 2 единицы техники. Пострадавших, к счастью, нет. Причины пожара выясняются. Далее новости Каливайского района. Береговую полосу озера Нюк в Каливайском районе освободят от незаконных построек. Прокуратура провела проверку и установила, что житель поселка Боровой возвел на участке 6 построек в береговой полосе. Это нарушает земельное и природоохранное законодательство. Прокуратура направила иск в суд об освобождении участка от самовольных построений. Суд поддержал требования, ответчик обжаловал решение в апелляционном порядке. Верховный суд Карелии оставил решение суда первой инстанции без изменений. В Доме детского творчества состоялась церемония награждения победителей и участников ежегодной экологической акции «Спаси дерево, сдай макулатуру». Мероприятие было направлено на воспитание экологической культуры и сохранение природных ресурсов. В категории «Участник класс» безоговорочную победу одержал 7-й А-класс Каливайской средней школы. Ребятам удалось собрать более 100 килограммов макулатуры. Звание самого экологически ответственного учреждения района заслуженно получил отдел управления Федерального казначейства. Коллектив проявил проявил высокий уровень социальной ответственности и внес макулатуры на 112 килограммов. Ярким примером того, как экологические традиции передаются из поколения в поколение, стала семья Екатерины Лесанин. Их вклад 47 килограммов стал лучшим результатом среди семейных команд. В категории участника житель Коливальского района особых аплодисментов удостоился Анатолий Белогруд. Он в одиночку сдал на переработку 1428 килограммов макулатуры. Далее прогноз погоды. Спонсор магазины «Наше мясо» на Антикайнина 26 и Колевала 4А. Дачный сезон стартовал, а вместе с ним сезон ароматного шашлыка. В магазинах «Наше мясо» в большом ассортименте свежее мясо только от проверенных поставщиков. Свинина, говядина, баранина, курица. В продаже уже замаринованный шашлык на любой вкус, который можно сразу готовить. Котлеты, фарш, субпродукты, колбасы, сыры и специи в ассортименте. Наполняем сезон шашлыка ярким вкусом. Магазины «Наше мясо» ждут покупателей ежедневно на Антикайнина 26 и Колевала 4А. В дружный коллектив магазинов «Наше мясо» срочно требуется продавец обращаться в администрацию магазинов. Сегодня в Костомукше пасмурный и дождливый день. До 7 градусов прогреется воздух, ветер северный, порывами до 10 метров в секунду, низкое атмосферное давление. Завтра в Костомукше будет пасмурно, снег и слабый дождь обещают синоптики. Плюс 1, плюс 4 градуса. Ветер будет северный, порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление завтра в Костомукше будет низким. В поселке Колевала сегодня пасмурно, дождь плюс 2, плюс 5 градусов, ветер северный, порывами до 10 метров в секунду, атмосферное давление низкое. Завтра в поселке будет облачно, слабый дождь, переходящий в мокрый снег, воздух прогреется до 6 градусов, ветер северный, порывами до 12 метров в секунду, атмосферное давление завтра в Колевале будет пониженным. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Партнер выпуска — магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит. Обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Радиодесерт от Ирины Пановой.
5: Всем большой привет, друзья. Понедельник подкрался незаметно, но у меня, знаете, есть отличное противоядие. Я приготовила музыкальное угощение, которое мигом, друзья, исправит любой хмурый день. Так что скорее проходите, угощайтесь.
6: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
7: Мне холодно.

0: Реклама на местном радио.
1: Сезон шашлыков и рассады объявляем открытым. А чтобы добраться до дачи с комфортом, объявляем ликвидацию склада новых автомобилей «Лада» 2025 года. «Веста», «Нива», «Гранта». Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Выгодно примем вашу машину в зачет новой. Приезжайте в «Прагматику» на Комсомольский проспект 8 или звоните 8-8142-55-9503. «Прагматика» – официальный дилер «Лада» в Петрозаводске.
2: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
1: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор «Вилартек» в сети магазинов «Сила», и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. Генераторы «Вилартек» – высокое качество по доступным ценам. Приезжайте в магазин «Сила» или заходите на сайт tdsila.ru и выбирайте свой генератор «Вилартек».
3: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН, П-304-100-103-300.
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор. Все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Радио Десерт. Лучшее угощение.
1: Прошу, друзья, к эфирному столу. У меня готов первый радиодесерт для Лаврёнова Дмитрия. Дима, с днем рождения. Я хочу пожелать вам, Дмитрий, жить на полную мощность. Как можно больше вам, Дмитрий, безумных приключений, крутых взлетов. Никогда, Дмитрий, не сомневайтесь в себе. Рискуйте, пробуйте новое. И, пожалуйста, кайфуйте от каждого дня.

Клёмин Евгений сегодня тоже отмечает главное событие. Женя, с днем рождения вас. Я желаю вам внутренней гармонии. Евгений, обязательно пожелаю крепкого здоровья. Ну и пусть рядом всегда будут те, кто вас, Евгений, любит и очень ценит.

0: Радио Десерт. Лучшее угощение.
1: Задувает свечи на праздничном торте. Сегодня, друзья, из Зубаков Александр. А, Саш, я желаю вам, чтобы энергия ваша никогда не иссякала. А пусть деньги Александра липнут к вам. Удача ходит по пятам, ну а каждый день дает повод для улыбки.

0: Реклама на местном радио.
1: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный, дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Радио Десерт. Мы угощаем.
1: Алексей Фильяла, ведь скорее вы, Леш, пожелания здоровья, космического везения и финансовой стабильности. Ну и пусть каждый день будет со вкусом победы.

0: Что говорят астрологи?
1: А они говорят, что люди, рожденные сегодня, наделены предприимчивостью, целеустремленностью и богатой фантазией. Они энергичны и деятельны, с азартом берутся за новые начинания и рискованные мероприятия. Обладают пытливым умом, поэтому черпают знания отовсюду и постоянно набираются опыта. Люди, рожденные сегодня, быстро соображают и оценивают ситуацию, благодаря чему всегда принимают верные решения. Такие женщины и мужчины обладают веселым характером. Они доброжелательны и отзывчивы к чужим проблемам.

0: Реклама на местном радио.
1: Сериал вчера смотрела? Там такая Санта-Барбара.
2: Ой, не, антенна барахлит.
1: А у меня телевидение Ситилинк. Все отлично показывает. Звони, еще и подарок дадут.
2: Уже звоню.
3: Ситилинк, 5-20-09.
4: Подключите телевидение Ситилинк и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
5: Условия акции «Ночная телефона» при наличии технической возможности может потребоваться дополнительное оборудование. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
2: И антенна не нужна. Пам-пара-пам.
6: Хочешь научиться водить автомобиль, а может автобус? Приходи в Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории Б, С, СЕ и Д в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении Центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
7: Друзья, всем отличного продолжения. Встречаемся счастливыми уже завтра. Пока.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ анонсировал обновленную «Ниву Легенд». Внедорожник представят на Петербургском международном экономическом форуме в июне. Он получит новый двигатель и ряд других изменений по технике. Снаружи новинку можно отличить по светодиодной головной оптике, обвесу, новым колесным дискам и не только. Все подробности на премьере. Challenge G6 официально поступит в продажу до конца мая. При этом первую партию автомобилей уже отправили дилерам. Они добрались до покупателей и даже начали получать номера. Challenge G6 – это кроссовер новой российской марки. Машины на базе моделей JQ выпускают в Санкт-Петербурге. Цена в районе 2,5 миллионов. Чанган расширит модельный ряд в России в этом году. В компании официально подтвердили распространившиеся ранее сообщения. В концерне планируют выпустить 3-4 новых моделей, в том числе под люксовыми марками Diplo и Avator, а также обновить уже имеющиеся модели Unis CS75 Pro и CS75+. Недавно в России стартовали продажи новой Amoda C5. Смена поколений принесла робот вместо вариатора. В спортивном режиме машина довольно динамична, но к настройкам есть вопросы. Адаптивный круиз-контроль и система ADAS на трассе ведут себя на удивление корректно. Подвеска и рулевое управление также порадовали. А вот эргономика не идеальна, как и у многих современных автомобилей. Подробнее о новой Amoda C5 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатуша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Весна. Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя. На 104 FM.
1: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя.
1: Солнце светит все сильней. Слушай нас, и будет веселей.
0: Местное радио.

Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже в эфире. На 104 FM.

0: Титанике.
1: Реклама на местном радио.
2: Сувенир тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
3: Сувениры, символики Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами, символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
4: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
5: А чего выбирать? Ситилинк, конечно.
4: Почему Ситилинк? Полно же вариантов.
5: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
4: Ну да, Ситилинк проверенный.
5: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони.
6: 5-20-09. Оставляй заявку.
4: Вот так Ситилинк.
7: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону. 5-20-09.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
8: Солнце светит все сильней. Слушай нас, и будет веселей.
9: Весна. Рассвет хитов.
10: Включай радио
9: и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя.
8: Солнце светит все сильней. Слушай нас, и будет веселей.
9: Местное радио.

Весна. Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя. На 104 FM.

0: Местное время 14 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Новый участок трассы начали ремонтировать недалеко от Костомукши. К работам приступили на участке дороги Войница в Окнавало Костомукша с 60 по 83 километр. Компания ВАД до 30 ноября завершит ремонт 23 километров. Обновленный участок трассы будет соответствовать техническим параметрам 4 категории с расчетной скоростью движения 80 километров в час. Напомню, что ремонт другого участка этой трассы с 25 по 60 километр был завершен досрочно в ноябре прошлого года. 20 школ приведут в порядок в Карелии. Правительство республики утвердило график капитального ремонта школ. За 2 года обновят 20 учебных заведений. Работы уже начались в Матросской школе Пряженского района. В текущем году за сезон отремонтируют 3 школы – Матросскую, Ишказерскую и Подужеземскую. В следующем году еще 5, в том числе Муизерскую. В 2027 году в список добавится еще 12 школ с однолетним циклом ремонта. Новый электронный дневник заработает в Костомукше. С 1 сентября он заменит собой школьный дневник в системе БАРС. Страницы нового дневника откроются в системе «Московская электронная школа». Она более совершенна и технологична, чем нынешняя. В электронном дневнике будут оценки, расписание, домашние задания, школьные новости, рейтинг ребенка в классе. Кроме того, в системе МЭШ разместят контент для подготовки к ЕГЭ для 11-классников. Видеоразборы заданий экзамена, тесты с автопроверкой, рекомендации по заполнению бланков, интерактивные приложения. Для родителей и школьников использование ресурсов МЭШ будет осуществляться, как и раньше, через регистрацию в госуслугах. На трассах республики пройдут рейды. С 25 по 31 мая в Карелии стартует профилактическое мероприятие «Столкновение». Основная цель рейдов – предупреждение дорожных аварий, связанных с выездом на встречную полосу. По информации ГАИ, за 3 месяца этого года столкновения машин стали самым распространенным видом ДТП. На их долю пришлось 41% от общего числа аварий, 77% от общего числа погибших и 52% от общего числа пострадавших. На автодорогах республики в результате 48 столкновений травмы получили 89 человек, 10 человек погибли. Автоинспекторы во время рейдов будут дежурить на самых опасных участках, в том числе с использованием скрытых патрулей. Предпринимателя Костомукши оштрафовали за продажу табачных изделий без маркировки. Женщину-бизнесмена признал виновной мировой суд. Он назначил ей штраф 150 тысяч рублей и конфисковал запрещенную продукцию. Костомукшанка не согласилась с постановлением мирового судьи и обратилась в городской суд с жалобой, в которой просила заменить наказание, уменьшить штраф или предоставить рассрочку. Суд установил, что наказание было назначено в минимально возможном размере и является справедливым и соразмерным содеянному. Оснований для замены назначенного административного наказания не оказалось. Жалоба женщины осталась без удовлетворения. Дачу потушили в Костомукше. 21 мая спасателям поступило сообщение о пожаре в дачном доме в СНТ Ниемиярве. Как сообщили в МЧС, огонь значительно повредил строение. На месте работали 9 специалистов и 2 единицы техники. Пострадавших, к счастью, нет. Причины пожара выясняются. Далее прогноз погоды. Спонсор магазины «Наше мясо» на Антикайнина 26 и Колевала 4А. Дачный сезон стартовал, а вместе с ним сезон ароматного шашлыка. В магазинах «Наше мясо» в большом ассортименте свежее мясо только от проверенных поставщиков. Свинина, говядина, баранина, курица. В продаже уже замаринованный шашлык на любой вкус, который можно сразу готовить. Котлеты, фарш, субпродукты, колбасы, сырые специи в ассортименте. Наполняем сезон шашлыка ярким вкусом. Магазины «Наше мясо» ждут покупателей ежедневно на Антикайнина 26 и Колевала 4А. В дружный коллектив магазинов «Наше мясо» срочно требуется продавец обращаться в администрацию магазинов. Сегодня в Костомукше пасмурный и дождливый день. До 7 градусов прогреется воздух, ветер северный, порывами до 10 метров в секунду, низкое атмосферное давление. Завтра в Костомукше будет пасмурно, снег и слабый дождь обещают синоптики. Плюс 1, плюс 4 градуса. Ветер будет северный, порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление завтра в Костомукше больше будет низким. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Партнер выпуска — магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
5: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
2: Ищите выгоду? Не упустите финальную распродажу от магазина «Народный». Только 7 дней с 25 по 31 мая распродажа товаров со скидкой 50%. Спешите, таких цен больше не будет. Хозяйственные товары, товары для сада и огорода, посуда, инструмент, сантехника, электрика и многое другое по выгодным ценам. Распродажа в магазине «Народный» продлится с 25 по 31 мая. Скидка 50%. Бульвар Лазарева, 2. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомятся с стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». В административном здании по улице Ленина, 17А, в городе Костомукша сдаются в аренду нежилые помещения под офисную деятельность. Кабинеты по 14 и 18 квадратных метров. Имеются кабинеты с водопроводом, под бьюти-сферу, косметологию, услуги по уходу за телом и массаж, под имиджевые услуги, работа с юридическими лицами, предпринимателями, самозанятыми и физлицами. Обращаться в кабинет 205 по улице Ленина, 17А или по телефону 921-467-32. 221, а также по номеру 70426, код города 814-59. Ювелирный салон «Золото» желает всем весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60. Активный сезон ремонтов и строительства стартовало, значит, самое время задуматься о дверях, окнах и мебели на заказ. В этом вам с удовольствием помогут в офисе «Северный город» на Октябрьской, 7, первый подъезд. Продажа и установка окон и дверей, изготовление корпусной мебели на заказ, кухни, шкафы, купе и двери купе, нарезка стекол и зеркал, большой ассортимент, гарантия качества. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок, подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей организации Костомукши: гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 104.
6: 401-94-06, ОГРН 119-001-001-663.
7: Сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата. Обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону. Телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
5: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь.

0: Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио. И пусть весна начнется с лучшей музыки. На местном радио.
1: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
2: Мне холодно. И больно.
1: Больше не будет.

прошло с тех пор. Ты все такой же, может, даже лучше. Твой взгляд как выстрел, так давай в упор. Чтоб не промахнуться, привет. Нет, мне не страшно, что в руке рука.

что пришлось разбиться теперь. Ты здесь на расстоянии руки, но удержать тебя не хватит силы.

0: Привет. А я все жду. Привет. А я все жду. Привет.
1: Реклама на местном радио.
2: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
3: Рулонные шторы цвета любого, от ярко-красного до голубого.
2: От дизайна до печати, изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
3: Телефон рекламной службы 370-09.
4: Помыть машину у дома? Мойка. Купи в Силе. Очистить садовую технику? Инвентарь на даче? Мойка. Огромный ассортимент в Силе. Отмыть дорожки, окна, фасад, а может даже ковер или велосипед? Вперед за мойкой в Силу! До 31 мая при покупке мойки Quattro Elementi пеногенератор в подарок. Надежные мойки Quattro Elementi по отличным ценам в магазинах Сила и на сайте tdsila.ru.
5: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН, П-304-103-300-232.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
6: Весна на радио, счастливый сезон.
7: На местном радио.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – стильный низ. Стилисты призывают носить джинсы на низкой посадке с нижним бельем. Знаменитости все чаще делятся снимками, на которых они позируют в джинсах с заниженной талией и бюстгальтере или топах в бельевом стиле. Кроме того, некоторые блогеры сочетают такие джинсы с корсетами из кружева или же атласными топами на тонких бретелях. Я бы назвала это сочетание главным нарядом лета у зумеров, подчеркивает один из экспертов. Другую популярную модель в дениме – скинни-джинсы – стилисты советуют постепенно замещать и заменять. В первую очередь рекомендуют присмотреться к брюкам на завязках из легких тканей – хлопка, вискозы, шелка или льна. Подобные штаны можно найти в ассортименте многих брендов масс-маркета. Еще одной модной заменой облегающим моделям стилисты называют белые джинсы расслабленного кроя. Кроме того, актуальность обрели в этом сезоне и летящие брюки из сатина, а также брюки капри. Последние, кстати, идеально сочетаются со сланцами, балетками, а также сандалиями на небольшом каблуке. Вдохновиться на создание своего практичного и эффектного образа жителям нашего города предлагает магазин «Элегант». Богатый ассортимент брюк из денима на разные случаи жизни, по доступным ценам. Джинсы, пожалуй, самая удобная и практичная вещь гардероба. Они могут быть разными по стилю и качеству, но неизменно модными. В магазине «Элегант» также огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». В ассортименте богатый размерный ряд – вплоть до 56 размера. Также в «Элеганте» большое поступление обуви летней коллекции, в том числе новый бренд итальянской обуви «Регина Ботини». Скидки на коллекции прошлых лет в «Элеганте» все еще действуют. Спешите, подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж. Добро пожаловать за обновками.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Сувених тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
4: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
5: По перроме иди, чтоб узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов?

0: Пришло время попробовать новинку у папы Ромы. Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC, ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
2: Дари.
3: Люби.
2: Улыбайся и восхищайся.
3: Пой и танцуй этой весной.
2: Вместе с любимой музыкой на твоей волне.
4: На 104 FM.

формате по ящику и я не в формате навязчивом, но я по музыке от сердца честный очень.

Да, я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой

0: Зачем тебе я такой странный? Не обойдется без драмы. Нет хуже пары, чем мы летим.
1: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.
2: Весна на местном радио.

0: Реклама на местном радио.
1: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 16 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. Новый участок трассы начали ремонтировать недалеко от Костомукши. К работам приступили на участке дороги Войница в Окнавало Костомукша с 60 по 83 километр. Компания ВАД до 30 ноября завершит ремонт 23 километров. Обновленный участок трассы будет соответствовать техническим параметрам 4 категории с расчетной скоростью движения 80 километров в час. Напомню, что ремонт другого участка этой трассы с 25 по 60 километр был завершен досрочно в ноябре прошлого года. 20 школ приведут в порядок в Карелии. Правительство республики утвердило график капитального ремонта школ. За 2 года обновят 20 учебных заведений. Работы уже начались в Матросской школе Пряжинского района. В текущем году за сезон отремонтируют 3 школы – Матросскую, Шкозерскую и Подужеземскую. В следующем году еще 5, в том числе Муизерскую. В 2027 году в список добавится еще 12 школ с однолетним циклом ремонта. Новый электронный дневник заработает в Костомукше. С 1 сентября он заменит собой школьный дневник в системе БАРС. Страницы нового дневника откроются в системе «Московская электронная школа». Она более совершенна и технологична, чем нынешняя. В электронном дневнике будут оценки, расписание, домашние задания, школьные новости, рейтинг ребенка в классе. Кроме того, в системе МЭШ разместят контент для подготовки к ЕГЭ для 11-классников. Видеоразборы заданий экзамена, тесты с автопроверкой, рекомендации по заполнению бланков, интерактивные приложения. Для родителей и школьников использование ресурсов МЭШ будет осуществляться, как и раньше, через регистрацию в госуслугах. На трассах республики пройдут рейды. С 25 по 31 мая в Карелии стартует профилактическое мероприятие «Столкновение». Основная цель рейдов – предупреждение дорожных аварий, связанных с выездом на встречную полосу. По информации ГАИ, за 3 месяца этого года столкновения машин стали самым распространенным видом ДТП. На их долю пришлось 41% от общего числа аварий, 77% от общего числа погибших и 52% от общего числа пострадавших. На автодорогах республики в результате 48 столкновений травмы получили 89 человек, 10 человек погибли. Автоинспекторы во время рейдов будут дежурить на самых опасных участках, в том числе с использованием скрытых патрулей. Предпринимателя Костомукши оштрафовали за продажу табачных изделий без маркировки. Женщину-бизнесмена признал виновной мировой суд. Он назначил ей штраф 150 тысяч рублей и конфисковал запрещенную продукцию. Костомукшанка не согласилась с постановлением мирового судьи и обратилась в городской суд с жалобой, в которой просила заменить наказание, уменьшить штраф или предоставить рассрочку. Суд установил, что наказание было назначено в минимально возможном размере и является справедливым и соразмерным содеянному. Оснований для замены назначенного административного наказания не оказалось, и жалоба женщины осталась без удовлетворения. Дачу потушили в Костомукше. 21 мая спасателям поступило сообщение о пожаре в дачном доме в СНТ Ниемиярве. Как сообщили в МЧС, огонь значительно повредил строение. На месте работали 9 специалистов и 2 единицы техники. Пострадавших, к счастью, нет. Причины пожара выясняются. Далее прогноз погоды. Спонсор магазины «Наше мясо» на Антикайнина 26 и Колевала 4А. Дачный сезон стартовал, а вместе с ним сезон ароматного шашлыка. В магазинах «Наше мясо» в большом ассортименте свежее мясо только от проверенных поставщиков. Свинина, говядина, баранина, курица. В продаже уже замаринованный шашлык на любой вкус, который можно сразу готовить. Котлеты, фарш, субпродукты, колбасы, сыры и специи в ассортименте. Наполняем сезон шашлыка ярким вкусом. Магазины «Наше мясо» ждут покупателей ежедневно на Антикайнина 26 и Колевала 4А. В дружный коллектив магазинов «Наше мясо» срочно требуется продавец обращаться в администрацию магазинов. Сегодня в Костомукше пасмурный и дождливый день. До 7 градусов прогреется воздух, ветер северный, порывами до 10 метров в секунду, низкое атмосферное давление. Завтра в Костомукше будет пасмурно, снег и слабый дождь обещают синоптики. Плюс 1, плюс 4 градуса. Ветер будет северный, порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление завтра в Костомукше потухший будет низким. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Партнер выпуска — магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.

городе снова зажгутся огни. Значит, мы скоро ложимся спать. Мы тут заблудились, с тобой пойми. Я не хотел бы тебя терять. В городе снова какой-то движ. Мне срочно нужно туда бежать. Если ты дома спокойно спишь, я точно буду дышать.

0: прислушайся. Твоя весна на твоем любимом радио. На 104.5
1: на местном радио.
2: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
3: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
2: Качество супер.
3: Короткие сроки.
2: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
3: Костомокша Медиа. Полиграфия от А до Я.
2: Звездный дом 6.
3: Телефон рекламной службы 370-09.

0: Легендарная надежность, неукротимая мощь, настоящий адреналин. Твое лето на воде с моторами «Тояма». Только до 30 июня. При покупке лодочного мотора «Тояма» моторное масло в подарок. tdsila.ru. Подробности акции уточните в магазине. ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРН НИП 34-100-103-300-232.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Карельский Акатеш». Еще не вечер.
2: Легкого продолжения понедельника, друзья. Понимаю, что легкий понедельник — понятие трудно совместимое, но с местным и невозможное возможно. Так что попробуем поднять вам под вечер боевой дух, так чтобы хватило как минимум до пятницы. Присоединяйтесь к нашей теплой компании. Меня зовут Катя Бажова. Это «Еще не вечер». Здравствуйте.

Ну а мы, друзья, попытаемся все же отвлечься от дождливой картинки за окном, наполним этот эфирный час не только музыкой, будут традиционно новости, и полезности разные, но и вкусности, само собой. Куда же без них, счастливчики сегодня уйдут в закат с ведерком крылышек от нашего щедрого партнера от Папромы и с классным вкусным подарком от кафе Суши Биг. Как их выиграть, я расскажу чуть позже, а пока напомню, друзья, что связаться с нами проще простого. 37027 эфирный номер и телефон для смс-сообщений, посланий в МАКС 911 402 2040.

0: Реклама на местном радио.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Слышите? Это она. Возможность получить права на мотоцикл в Костомукше. Центр подготовки водителей открывает набор в группу по обучению водителей категории А и А1. Успейте отучиться по цене прошлого года. Подпишите договор сейчас. Подробности по телефону 911-448-48 и в офисе на Интернациональной, дом 15. Ждем всех желающих.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Новости Северстали.
1: По итогам пульса Северстали изменился предсменный экзаменатор. В компании проанализировали предложения сотрудников и внесли масштабные изменения, чтобы тестирование стало удобным и полезным инструментом, а не формальностью. Теперь тест устроен следующим образом. Все обязательные вопросы на месяц открываются с 1 числа, и можно пройти тест в комфортном для себя темпе. Теперь виден прогресс. После каждого ответа появляется счетчик, сколько вопросов уже пройдено, а сколько еще осталось. Следующее... критерии теста. После ответа на все обязательные вопросы повторно проходить тест до начала нового месяца не нужно. Направление останется в списке, но количество доступных вопросов будет ноль. Что еще изменилось? Убрали теперь лишнее, отключили тесты по вторым профессиям и те направления, которые с безопасностью не связаны. Также проверили и упростили, исправили более 62 тысяч вопросов, убрали ошибки и привели вопросы в соответствии с работой. Кроме того, в тест добавили наглядности, внесли более 1200 новых вопросов по видам работ, добавили картинки, схемы и логические последствия. Следовательности. Это разнообразило тестирование. В компании подчеркивают, что прохождение экзаменатора больше не влияет на премию. Теперь показатель результата предсменного тестирования не является блокирующим для получения квартальной оценки. О результатах нововведения рассказывает начальник управления охраны труда и промбезопасности Ольга Баранова. Наша цель – сделать так, чтобы предсменный экзамен помогал настроиться на безопасную работу, а не вызывал стресс. Мы проделали огромную работу, адаптировав вопросы под реальные условия на рабочих местах. Упрощение формулировок и добавление визуальных схем – это шаг к тому, чтобы правила безопасности стали понятными. Мы продолжим совершенствовать систему, опираясь на вашу обратную связь, ведь безопасность – это наше общее дело, подчеркнула Ольга Баранова.

0: Спортивная жизнь.
1: На комбинате подвели итоги футбольной недели. Напомню, с 18 по 22 мая на стадионе «Школьный» проходил очередной этап рабочей спартакиады карельского «Акатыша». За эти дни спортсменам пришлось побороться не только с соперниками, но и с капризами погоды. В итоге мастерство и удача распределились следующим образом. Управление производства концентрата и «Акатыши» стали победителями футбольных баталий. На втором месте управление транспорта и на третьем месте футболисты рудоуправления. Я добавлю, что следующий этап рабочей спартакиады – это будет турнир по кюкке. Он стартует на Гипроруде 30 мая в полдень.

0: Оказывается,
1: в этом году родителям девятиклассников на праздник и наряды придется потратить в среднем 32 тысячи рублей, а родителям одиннадцатиклассников еще больше, до 46 тысяч. Такие цифры называют сами родители. Это произошло в ходе опроса портала исследований «Суперджоб». Ну и теперь конкретнее о цифрах, друзья. Средний сбор на выпускной вечер для учеников 9 класса в этом году достиг 15 тысяч рублей, а для 11 класса 22 тысячи. Это только сборы в классе. В Москве суммы при этом выше, 17 тысяч и 25 тысяч, соответственно. Санкт-Петербург примерно ближе к общероссийским показателям. Здесь в среднем за выпускной девятиклассника нужно выложить 15 тысяч, за выпускной одиннадцатиклассника 23 тысячи. При этом каждый восьмой родитель сообщает, что девятые классы их детей не будут проводить выпускные вечера вовсе. Среди родителей одиннадцатиклассников таких ответов намного меньше, всего 7%. В столицах отказы от организации выпускных встречаются, кстати, заметно реже. Судя по статистике, за минувший год расходы на организацию праздника заметно выросли в нашей стране. По сравнению с 2025 годом стоимость выпускного вечера для 9 класса подорожала с 13 до 15 тысяч, то есть прибавила 15%, а для 11-классника скачок оказался еще весомее. Плюс 3 тысячи за год, с 19 до 22 тысяч. Отдельная строка бюджета при этом – выпускной наряд. В среднем по России одежда и обувь для сына 9-классника обходится 18 тысяч, для дочери, что ни странно, дешевле – в 17 тысяч. А вот в 11 классе ситуация немного меняется. Наряды дочерей напротив обходятся дороже. На юношей тратят в среднем 22 100 рублей, на девушек 23 500 рублей.

0: Околесица для тех, кто за рулем.
1: Карелия вошла в десятку популярных направлений для автопутешествий. В списке также Москва, Казань, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Еще в топ-10 вошли Ярославль, Нижний Новгород, Владимир, Псков, Кабардино-Балкария и Беларусь. При этом доля туристов, которые планируют поездки на авто, в этом году выросла на 30%. Туристы все чаще предпочитают при этом крупным городам небольшие аутентичные деревни, отдых в глэмпингах, а также поездки на фермы. Особенно в таком виде туризма востребованы Адыгея, Кавказские Минводы, Алтай, Байкал, но и наши Республика Карелия. Причем аренда жилья у нас в Карелии самая небюджетная из всех регионов. У нас сутки стоят в среднем 7100 рублей. А вот самая доступная аренда жилья оказалась во Владимире. Там в среднем обходится дни сутки 4540 рублей. В целом же по России средняя стоимость аренды жилья этим летом составляет 5670 рублей за одни сутки. Это на 10% больше, чем годом ранее. Средняя продолжительность поездки у автотуристов – это 6 суток. При поиске жилья туристы чаще всего обращают внимание на наличие Wi-Fi, на расположение дома, отдельные спальни, стиральную машинку, возможность размещения с детьми и животными. Ну и добавлю, что запрос на наличие парковки за год на сайтах бронирования тоже ощутимо вырос, причем сразу на 30%.

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого. От ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати. Изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: «Дай пять». Партнер конкурса «Папа Рома». Настоящая питерская шаверма в Костомукше по приятной цене в павильоне в самом центре города на бульваре Лазарева 1.
1: А мы, друзья мои, точно успеем сделать этот понедельник чуть добрее уже в этом часе. У нас есть отличный рецепт доброты для этого дня недели, причем готовый абсолютно рецепт у нас и, конечно же, нашего щедрого папы Ромы. Этот рецепт звучит как целое ведерко куриных крылышек в острой панировке, крылышки как в KFC, горяченькие, вкусные, хрустящие, и у вас будет возможность прямо сейчас их заполучить, но прежде вам предстоит... Такая непростая задача, а может быть и простая, как повезет, справиться с нашим заданием. Формат у нас привычный. Мы берем один горячий хит из нашего еженедельного чарта «Крутой кипяток», и в этом хите поджариваем одно слово, либо слово с предлогом, когда как, ну, короче, одну единственную фразу. И ваша задача понять, что же мы сегодня от вас спрятали. Фрагмент у нас, фрагмент задания имеется. Сейчас вы его послушаете, попытаетесь угадать, что же за фраза мы от вас скрыли, либо что за слово мы от вас скрыли. И ваши версии мы традиционно ждем в СМС на номер 911-402-2040, либо в СМС, либо в МАКС. Главное действовать быстро, ведь автор первого верного ответа сегодня и станет обладателем целого ведерка крылышек от папы Ромы. Задание у нас готовое, ждет не дождется своего часа. Внимание, слушаем, друзья.

Ну, я думаю, что для понедельника весьма простое задание, друзья. Тут даже если не знать текста, можно логическим путем догадаться, что же мы спрятали сегодня от вас, что за слово покрыли мы сегодня жареной корочкой. 911-402-2040. Ждем ваши варианты.

Ну а в нашем конкурсе, друзья, рано пока ставить точку. У нас конкурс розыгрыш куриных крылышек, ведерка целого в самом разгаре, поэтому пока запятая. И самое интересное еще впереди, кто же у нас сегодня станет победителем. Напомню, что необходимо было вам сделать, угадать, какое же слово либо фразу мы сегодня поджарили в одном популярном хите. В данном случае у нас был хит группы А-Студио, и предлагаю еще разочек послушать задание.

0: Вот такое задание. Я думаю, что оно несложное. Судя по вашим смс, действительно, оно было несложным. А теперь кто же был быстрее? Давайте мы сейчас это выясним. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Александр.
0: Александр, очень приятно. Александр, итак, какое же слово, на ваш взгляд, мы сегодня поджарили в одном хите?
1: На пульсе.
0: На пульсе. Давайте проверим, Александр.

0: Абсолютно верно. Александр, чуть раньше раздались аплодисменты, чем мы узнали правильный ответ, но абсолютно точно. Александр, я вас поздравляю. Как у вас настроение? Как прошли выходные? Расскажите.
1: Все хорошо. Ну, как обычно, дома дождь. Погулять-то нельзя. Дождь неудобно.
0: Да, на улицу не хочется, да, в такую погоду выползать. А вы видели прогноз на ближайшую неделю, Александр? Хочется в таком случае спросить.
1: Так, по-моему, всю неделю будет дождь, а, по-моему, даже и снег выйдет.
0: Да, по-моему, даже в некоторые дни и снег, и что очень, конечно же, огорчительно. А вы, Александр, не дачник ли, случайно? Не высажены ли у вас уже приятности и вкусности на грядках?
1: Нет, к сожалению, пока еще не дошел до этого, работа.
0: Работа пока не отпускает. Но, с другой стороны, в такую погоду, может быть, и к счастью, Александр. Значит, знаете, как было бы грустно, когда вы весь май так активно все высаживали, лелеяли, холили все свои саженцы, и тут вдруг такие морозы, снег и все остальное. Поэтому
1: да,
0: в магазинах все лучше сохранится, а крылышки-то, Александр, их не нужно выращивать, они уже ваши, мы вас поздравляем с этим. Оставайтесь на связи, за эфиром вам все детально расскажу.

0: Еще кусочек.
1: Да, еще кусочек чего-то вкусненького у нас имеется для вас, наши дорогие слушатели ненасытные. И прямо сейчас мы готовы разыграть классный подарок, вкусный, главное, подарок от кафе «Суши Биг», от наших партнеров. Сегодня это будет вкуснейший ланч, куда входит рис и сливочный суп. Ланч от «Суши Биг», который можно, например, завтра отобедать, заодно отметить последний звонок у своих деток. Вдруг вот так вот совпадет, кто-то у нас выиграет из тех, у кого последний звонок на носу. Ну, кто бы это ни был, друзья, в любом случае, это приятный бонус, и он точно придется ко двору. Ну, а теперь о том, как же этот бонус от Суши Биг заполучить. Сейчас все расскажу. Даю я вам несколько кусочков разных событий. Обычно это события гастрономические, один кусочек у нас музыкальный. И эти кусочки все должны сложиться, как в большой такой красивый пазл под названием «Определенный год». То есть мы с вами перемещаемся в прошлое, недалекое прошлое, сразу подчеркиваю. И из этого прошлого я беру один единственный год и называю вам пару событий этого года, которые произошли как раз именно в тот самый год, и одно событие музыкальное. Это хит, который в том самом году вышел. Ваша задача — угадать, о каком временном промежутке идет речь. Итак, переносимся мы потихонечку с вами несколько лет назад. Куда конкретно, это ваша задача угадать. И я называю те события, которые в этот год происходили. В этот год был приготовлен большой гамбургер. Группа немецких энтузиастов приготовила гигантский бургер весом 1164 килограмма. Также в этом же году, но уже в сентябре, в Ташкенте на фестивале «Узбегим» приготовили рекордный плов. Вес этого плова был 7360 килограммов. Вот такая вкуснятина, хотелось бы, конечно, попробовать, но, увы, это уже прошло, друзья. И в том же самом году, это я к музыкальным событиям перехожу, вышел знаменитейший хит группы «Грибы». Фрагмент этого хита мы сейчас для вас поставим. Внимание!
2: Света, чтобы еще раз по-новому в

0: Друзья, это было недавно, это было давно, а в каком именно году, спрашиваем мы у вас. Ваши версии ждем в СМС либо в Максе на номер 911-402-2040. Всего 4 цифры, какой это был год.
1: Может, закажем пиццу?
2: Как раньше?
1: Ну да.
2: Не хочу, как раньше. Хочу, как брали недавно в Суши Биг.
1: Чем тебе старая пицца не угодила?
2: Хочу пиццу неаполитана с настоящей моцареллой из муки Малина Грасси. Номера уно в Костомукше.
1: Хорошо.

0: Хорошо, хорошо. Уже звоню в Суши Пик. 911-419-2020.
1: Суши Пик, здравствуйте.
0: Девушка, пиццу с доставкой, пожалуйста.
2: Доставка осуществляет Суши Гид. ОГРН 12-01-50-40-17. ИНН 100-401-96-92.

0: А сегодня, друзья, сбудется желание у того из вас, кто загадал в ближайшую неделю отобедать вкуснятиной в кафе «Суши Биг». Сегодня мы разыгрываем ланч номер один. Сюда входит рис и сливочный супчик. Я думаю, что очень вкусно и очень сытно. И кому же этот приз достанется? Напомню, что вам необходимо было сегодня угадать год, в который мы с вами перенеслись. Тот год, в котором группа немецких энтузиастов приготовила гигантский бургер. И тот год, в котором в Ташкенте на фестивале «Узбегим» приготовили рекордный плов, который весил более 7000 килограммов. И в том же самом году, я вам подсказала, вышел мегахит группы «Грибы» «Хит тает лед». Я думаю, что это была главная подсказка. Давайте сейчас выясним у автора абсолютно первого верного смс-сообщения. Здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста.
1: Елена.
0: Елена, очень приятно. Елена, так в какой же год мы с вами сегодня перенеслись?
1: 2017 год,
0: абсолютно верно, Елена. Вы по какой подсказке, хотелось бы спросить, узнали?
1: По песне «Тает лед».
0: Вы прям помните, в каком году этот хит вышел?
1: Да, помню.
0: Нравился он вам? Потому что он тогда, я помню, вызывал очень разнополярные мнения. Кому-то вот прям очень-очень заходило, а кто-то говорил, ну что это за песня?
1: Да нет, нравилась песня.
0: Нравилась песня, так. Где вы ее впервые услышали, не помните, Елена?
1: Нет.
0: Не на местном ли радио?
1: По радио, наверное, да.
0: Наверное, у нас. Елена, ну хорошо, что вы слушаете, продолжаете слушать местное радио. Аж с 2017 года вы наш преданный, надеюсь, поклонник. Так это или нет?
1: Конечно.
0: Напрашиваюсь на комплименты.
1: Радио ваше играет.
0: Отлично. Елена, тогда мы вас хотим вознаградить от кафе «Суши Биг» ланчем, куда входит рис и сливочный суп. Поздравляем вас с этой победой. Елена, оставайтесь на связи. Все за эфиром детально вам расскажу. Ну и прощаюсь с вами, друзья. Отличного вам всем продолжения понедельника. Пусть он вечер, по крайней мере, будет точно легким, теплым. И никакой дождь, никакие тучи не омрачат ваш сегодняшний день. Всем пока-пока.
2: Реклама на местном радио.
3: Я говорю интернет, вы говорите...
4: Ситилинк!
3: Я говорю Ситилинк, вы говорите...
4: Подключили!
3: Вы подключили и получили...
4: Месяц в подарок!
5: А что это тут происходит?
3: Ситилинк дает в подарок месяцы интернета при подключении.
5: Ого! А как подключить?
4: Легко!
6: Интернет Ситилинк. Месяц подарок при подключении. Звоните 5-20-09. При наличии технической возможности. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
4: Ситилинк!
7: Да, здесь есть все, что нужно.
8: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур». Инж...

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Местное время 18 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. Новый участок трассы начали ремонтировать недалеко от Костомукши. К работам приступили на участке дороги Войница в Окнавало Костомукша с 60 по 83 километр. Компания ВАД до 30 ноября завершит ремонт 23 километров. Обновленный участок трассы будет соответствовать техническим параметрам 4 категории с расчетной скоростью движения 80 километров в час. Напомню, что ремонт другого участка этой трассы с 25 по 60 километр был завершен досрочно в ноябре прошлого года. 20 школ приведут в порядок в Карелии. Правительство республики утвердило график капитального ремонта школ. За 2 года обновят 20 учебных заведений. Работы уже начались в Матросской школе Пряжинского района. В текущем году за сезон отремонтируют 3 школы – Матросскую, Шкозерскую и Подужеземскую. В следующем году еще 5, в том числе Муизерскую. В 2027 году в список добавится еще 12 школ с однолетним циклом ремонта. Новый электронный дневник заработает в Костомукше. С 1 сентября он заменит собой школьный дневник в системе БАРС. Страницы нового дневника откроются в системе «Московская электронная школа». Она более совершенна и технологична, чем нынешняя. В электронном дневнике будут оценки, расписание, домашние задания, школьные новости, рейтинг ребенка в классе. Кроме того, в системе МЭШ разместят контент для подготовки к ЕГЭ для 11-классников. Видеоразборы заданий экзамена, тесты с автопроверкой, рекомендации по заполнению бланков, интерактивные приложения. Для родителей и школьников использование ресурсов МЭШ будет осуществляться, как и раньше, через регистрацию в госуслугах. На трассах республики пройдут рейды. С 25 по 31 мая в Карелии стартует профилактическое мероприятие «Столкновение». Основная цель рейдов – предупреждение дорожных аварий, связанных с выездом на встречную полосу. По информации ГАИ, за 3 месяца этого года столкновения машин стали самым распространенным видом ДТП. На их долю пришлось 41% от общего числа аварий, 77% от общего числа погибших и 52% от общего числа пострадавших. На автодорогах республики в результате 48 столкновений травмы получили 89 человек, 10 человек погибли. Автоинспекторы во время рейдов будут дежурить на самых опасных участках, в том числе с использованием скрытых патрулей. Предпринимателя Костомукши оштрафовали за продажу табачных изделий без маркировки. Женщину-бизнесмена признал виновной мировой суд. Он назначил ей штраф 150 тысяч рублей и конфисковал запрещенную продукцию. Костомукшанка не согласилась с постановлением мирового судьи и обратилась в городской суд с жалобой, в которой просила заменить наказание, уменьшить штраф или предоставить рассрочку. Суд установил, что наказание было назначено в минимально возможном размере и является справедливым и соразмерным содеянному. Оснований для замены назначенного административного наказания не оказалось, и жалоба женщины осталась без удовлетворения. Дачу потушили в Костомукше. 21 мая спасателям поступило сообщение о пожаре в дачном доме в СНТ Ниемиярве. Как сообщили в МЧС, огонь значительно повредил строение. На месте работали 9 специалистов и 2 единицы техники. Пострадавших, к счастью, нет. Причины пожара выясняются. Далее прогноз погоды. Спонсор магазины «Наше мясо» на Антикайнина 26 и Колевала 4А. Дачный сезон стартовал, а вместе с ним сезон ароматного шашлыка. В магазинах «Наше мясо» в большом ассортименте свежее мясо только от проверенных поставщиков. Свинина, говядина, баранина, курица. В продаже уже замаринованный шашлык на любой вкус, который можно сразу готовить. Котлеты, фарш, субпродукты, колбасы, сыры и специи в ассортименте. Наполняем сезон шашлыка ярким вкусом. Магазины «Наше мясо» ждут покупателей ежедневно на Антикайнина 26 и Колевала 4А. В дружный коллектив магазинов «Наше мясо» срочно требуется продавец обращаться в администрацию магазинов. Сегодня в Костомукше пасмурный и дождливый день. До 7 градусов прогреется воздух, ветер северный, порывами до 10 метров в секунду, низкое атмосферное давление. Завтра в Костомукше будет пасмурно, снег и слабый дождь обещают синоптики. Плюс 1, плюс 4 градуса. Ветер будет северный, порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление завтра в Костомукше опухший будет низким. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Партнер выпуска — магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-100241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
5: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить, как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
2: Ищите выгоду? Не упустите финальную распродажу от магазина «Народный». Только 7 дней с 25 по 31 мая распродажа товаров со скидкой 50%. Спешите, таких цен больше не будет. Хозяйственные товары, товары для сада и огорода, посуда, инструмент, сантехника, электрика и многое другое по выгодным ценам. Распродажа в магазине «Народный» продлится с 25 по 31 мая. Скидка 50%. Бульвар Лазарева, 2. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомятся с стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухни «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». В административном здании по улице Ленина, 17А, в городе Костомукша сдаются в аренду нежилые помещения под офисную деятельность. Кабинеты по 14 и 18 квадратных метров. Имеются кабинеты с водопроводом, под бьюти-сферу, косметологию, услуги по уходу за телом и массаж, под имиджевые услуги. Работа с юридическими лицами, предпринимателями, самозанятыми и физлицами. Обращаться в кабинет 205 по улице Ленина, 17А или по телефону 921-467-32. 21, а также по номеру 70426, код города 814-59. Ювелирный салон «Золото» желает всем весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60. Активный сезон ремонтов и строительства стартовала, значит, самое время задуматься о дверях, окнах и мебели на заказ. В этом вам с удовольствием помогут в офисе «Северный город» на Октябрьской, 7, первый подъезд. Продажа и установка окон и дверей, изготовление корпусной мебели на заказ, кухни, шкафы, купе и двери купе. Нарезка стекол и зеркал, большой ассортимент, гарантия качества. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок, подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши: гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 104.
6: 301-94-06, ОГРН 119-001-001-663. Комсервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата. Обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону. Телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
5: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

глядя, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: на одной волне.
1: Мы гуляли по крышам Питера, укрывались от дождика свитера. Кстати, кофе было отвратительным. Кстати, ты была восхитительна.

0: кстати, ты была восхитительна.
1: Вечер падал за дома, укрывая нас тихим светом. Здесь такие облака, как будто кто-то пыхнул небо. Злые тучи разбежались от нашего тета-тета. Знаю, так же навсегда ты запомнила это лето. Сюжеты банальных драм стали частью наших историй. Принцесса и хулиган, здесь все ясно без спойлеров. Мы с тобой хоть на Невском и так же на Малой Бронной. Всегда найдем свое место, пусть холодно, но прикольно. Мы гуляли по крышам Питера, как герои кино на любителя. И плевать, что потом скажут зрители.

0: Реклама на местном радио.
1: Сериал вчера смотрела? Там такая Санта-Барбара.
2: Ой, не, антенна барахлит.
1: А у меня телевидение Ситилинк. Все отлично показывает. Звони, еще и подарок дадут.
2: Уже звоню.
3: Ситилинк, 5-20-09.
4: Подключите телевидение Ситилинк и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
5: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности может потребоваться дополнительное оборудование. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
2: И антенна не нужна. Пам-пара-пам.
6: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный, дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный, дом 6.

0: все чин-чинарем. Душевная, душевная, душевная рыбалка. Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Чин-чинарем.
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное, как. Об этом наша рубрика.
3: Где мои снасти?
2: Ловить рыбу сейчас можно практически на любую удочку. Если вы не любитель частых перемещений, а предпочитаете сидеть на одном месте, то вам, пожалуй, подойдет поплавочная снасть. Подойдет и снасть для дальнего заброса, как, впрочем, и обычная проводочная удочка. Удилище должно быть легким, так как ловля предполагает частые перебросы насадки. А то ведь махать весь день тяжелой оглоблей – занятие не из приятных. Если ловить на течении, то поплавок предпочтительнее с двумя точками крепления. Крючок и поводок нужно постараться уменьшить. Рыба сейчас пассивная и осторожная, и с толстой леской поклевок будет значительно меньше. Это же касается и крючков. Если вам кажется, что с маленького крючка рыба будет часто сходить, то смеем заверить, что в большинстве случаев схода виноват не размер крючка, а то, что он или недостаточно острый, либо сам рыбак слишком грубый и не

0: мутные рецепты. Но нужно помнить, что в мутной воде прикормка должна быть ароматной, чтобы рыбе было легче найти ее по запаху и учуять издалека. Для этой цели можно раздавить немного мотыля и смешать с прикормкой, или же добавить в прикормку мелко порезанного навозного червя и немного подсолнечного масла. Кроме того, в продаже имеется огромное количество ароматизаторов, но пользоваться ими надо без фанатизма, аккуратно. Весной основной рацион рыбы составляют черви, личинки, разнообразная ползучая водная живность. На растительную насадку рыба тоже берет, хотя и менее активно. В общем, рыбалка в апреле — это интересная, активная ловля. Частые переходы с места на место не дадут вам замерзнуть, а активный клев, если вы все же набредете на рыбью стаю, не даст скучать. Удачи на рыбалке и ни хвоста, ни чешуи!
1: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
2: Спонсор рубрики — магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – стильный низ. Стилисты призывают носить джинсы на низкой посадке с нижним бельем. Знаменитости все чаще делятся снимками, на которых они позируют в джинсах с заниженной талией и бюстгальтере или топах в бельевом стиле. Кроме того, некоторые блогеры сочетают такие джинсы с корсетами из кружева или же атласными топами на тонких бретелях. Я бы назвала это сочетание главным нарядом лета у зумеров, подчеркивает один из экспертов. Другую популярную модель в дениме – скинни-джинсы – стилисты советуют постепенно замещать и заменять. В первую очередь рекомендуют присмотреться к брюкам на завязках из легких тканей – хлопка, вискозы, шелка или льна. Подобные штаны можно найти в ассортименте многих брендов масс-маркета. Еще одной модной заменой облегающим моделям стилисты называют белые джинсы расслабленного кроя. Кроме того, актуальность обрели в этом сезоне и летящие брюки из сатина, а также брюки капри. Последние, кстати, идеально сочетаются со сланцами, балетками, а также сандалиями на небольшом каблуке. Вдохновиться на создание своего практичного и эффектного образа жителям нашего города предлагает магазин «Элегант». Богатый ассортимент брюк из денима на разные случаи жизни, по доступным ценам. Джинсы, пожалуй, самая удобная и практичная вещь гардероба. Они могут быть разными по стилю и качеству, но неизменно модными. В магазине «Элегант» также огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». В ассортименте богатый размерный ряд – вплоть до 56 размера. Также в «Элеганте» большое поступление обуви летней коллекции, в том числе новый бренд итальянской обуви «Регина Ботини». Скидки на коллекции прошлых лет в «Элеганте» все еще действуют. Спешите, подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж. Добро пожаловать за обновками.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

Не надо теперь и дара. Мои ночи впустую по барам. Мы все удалили разом, рассыпали наши пазлы. Мой номер забудь, не звони, расходятся наши пути. Ночное такси, аэропорт, забудь и прости.

0: Весна. Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя. На 104.
1: Реклама на местном радио.
2: Сезон шашлыков и рассады объявляем открытым. А чтобы добраться до дачи с комфортом, объявляем ликвидацию склада новых автомобилей «Лада» 2025 года. «Веста», «Нива», «Гранта». Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Выгодно примем вашу машину в зачет новой. Приезжайте в «Прагматику» на Комсомольский проспект 8 или звоните 8-81-42-55-95-03. «Прагматика» – официальный дилер «Лада» в Петрозаводске.
3: Ты можешь купить мотоблок где угодно, но в Силе – в Силе. И только в Силе. При покупке мотоблока ты получаешь три подарка от американского бренда DDE. Да, три подарка к мотоблоку DDE в Силе. В Силе и только в Силе до 30 июня. Приходи в Силу и требуй три подарка от DDE при покупке мотоблока. Покупай мотоблок в Силе. В Силе и только в Силе. Или на сайте tdsila.ru.
4: ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРН П 304-100-103-300.
5: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого, от ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати, изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Музыка в сердце. Твой весенний плейлист. Просто включи 104 FM.
1: На стене часы, тик-так, тик-так, и в моей груди сердце бьется.

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио. И пусть весна начнется с лучшей музыки на местном радио.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависти. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой — это для дураков, это глупости. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграл, не

0: Местное время 8 вечера.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Ищите выгоду? Не упустите финальную распродажу от магазина «Народный». Только 7 дней с 25 по 31 мая распродажа товаров со скидкой 50%. Спешите, таких цен больше не будет. Хозяйственные товары, товары для сада и огорода, посуда, инструмент, сантехника, электрика и многое другое по выгодным ценам. Распродажа в магазине «Народный» продлится с 25 по 31 мая. Скидка 50%. Бульвар Лазарева, 2. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомятся со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». В административном здании по улице Ленина, 17А, в городе Костомукша сдаются в аренду нежилые помещения под офисную деятельность. Кабинеты по 14 и 18 квадратных метров. Имеются кабинеты с водопроводом, под бьюти-сферу, косметологию, услуги по уходу за телом и массаж, под имиджевые услуги. Работа с юридическими лицами, предпринимателями, самозанятыми и физлицами. Обращаться в кабинет 205 по улице Ленина, 17А или по телефону 921-467-32. 221, а также по номеру 70426, код города 814-59. Ювелирный салон «Золото» желает всем весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-68-60. Активный сезон ремонтов и строительства стартовало, значит, самое время задуматься о дверях, окнах и мебели на заказ. В этом вам с удовольствием помогут в офисе «Северный город» на Октябрьской, 7, первый подъезд. Продажа и установка окон и дверей, изготовление корпусной мебели на заказ, кухни, шкафы, купе и двери купе. Нарезка стекол и зеркал, большой ассортимент, гарантия качества. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок, подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06, ОГРН 119-001-201-663. Тыком-сервис. На постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата. Обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: на одной волне.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того,

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ анонсировал обновленную Ниву Легенд. Внедорожник представят на Петербургском международном экономическом форуме в июне. Он получит новый двигатель и ряд других изменений по технике. Снаружи новинку можно отличить по светодиодной головной оптике, обвесу, новым колесным дискам и не только. Все подробности на премьере. Challenge G6 официально поступит в продажу до конца мая. При этом первую партию автомобилей уже отправили дилерам. Они добрались до покупателей и даже начали получать номера. Challenge G6 – это кроссовер новой российской марки. Машины на базе моделей JQ выпускают в Санкт-Петербурге. Цена в районе 2,5 миллиона.

0: миллионов. Чанган расширит модельный ряд в России в этом году. В компании официально подтвердили распространившиеся ранее сообщения. В концерне планируют выпустить 3-4 новых моделей, в том числе под люксовыми марками Dipol и Avator, а также обновить уже имеющиеся модели Unis CS75 Pro и CS75+. Недавно в России стартовали продажи новой Amoda C5. Смена поколений принесла робот вместо вариатора. В спортивном режиме машина довольно динамична, но к настройкам есть вопросы. Адаптивный круиз-контроль и система ADAS на трассе ведут себя на удивление корректно. Подвеска и рулевое управление также порадовали. А вот эргономика не идеальна, как и у многих современных автомобилей. Подробнее о новой Amoda C5 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
1: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоем любимом радио.
2: На 104 FM.

прислушайся. Твоя весна на твоем любимом радио. На 104 FM.

За черной-белая идет полоса, а после темной ночи снова рассвет, и перед радугой будет гроза, но только

Девочка, не плачь, не реви, перетерпи эту боль в груди. Если он ушел, не любил,

0: любимым радио.
1: Слушаем вместе, поем в унисон. Весна на радио, счастливый сезон.
0: На местном радио.

0: Местное время 0 часов.
1: Это альбом простой. Все реально в этой жизни. Мечтается.

Я оставлю тебя в своей памяти самым светлым отрывком. Я забуду про ссоры, запомню, как ты мне дарила улыбки чистые, как лучи среди тьмы циничного мегаполиса. Знаю, знаю, ты сама не ждала, что мы так разгонимся.

Ты ждешь, я знаю меня и навряд ли кого-то другого. Но время меняет все, а сейчас мы сами себя заковали в оковы. По глупости, приступы ревности, оба на гордости. Знаю, знаю, ты сама не ждала, что мы так

0: Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя.
1: Солнце светит все сильней. Слушай нас, и будет веселей.
0: Местное радио.

Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже в эфире. На 104 FM.

Весна. Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя. На 104 FM.

0: был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка.
1: Почему? Вопрос на засыпку.
0: Я снова пишу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой

сказал, что пацаны не танцуют. Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу. Все

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио. И пусть весна начнется с лучшей музыки на местном радио.

0: расскажу тебе обо всем. Я расскажу
1: тебе. Местное радио. Весь город на одной волне.

нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои,